0: Рекорд реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
2: Рекорд!

Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая. Снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет.

jam is bumping. Look ahead, the crowd is.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не оферта.
2: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
5: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
6: Подожди, до какого курорта?
3: До нашего. До Атлантики.
7: Ура, мы едем в бассейн!
3: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
8: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
3: А абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
8: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
9: ООО «Бассейнега», город Гатчина, улица Генерала Камышева, дом 13А, офис 212, ОГРН 116-784-706-8135.

0: 19.00. Русский час на рекорде. Рекорд
1: реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Showgogo.
1: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Слышите? Это идеально закрывается дверцы вашей новой кухни от первой мебельной фабрики. Только премиальные материалы и безупречное качество сборки. Дизайн-проект в подарок. Готово? Уже через 14 дней. Вау. Первая мебельная. Подробности на 1mf.ru.
4: Ваш кар...
5: Наш прайс. Кар-прайс, кар-прайс, кар-прайс.
6: Продаете авто? Продайте любое авто на carprice.ru. Купим по рыночной цене за 2 часа. Car-Price. Купим любое авто.
7: Цены 2016-го в цех. 85. Гав-гав.
8: 10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях «Цех-85». Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте «Цех-85.ру». Возрастная категория 6+.

0: Radio.
1: Внимание, уже на следующей неделе, 18 августа, стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Питере в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+.
2: Рекорд, реклама. В Ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
5: Максидом.
6: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Cityside Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну Cityside Sync.
7: ООО Cityside Sync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
8: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
9: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-клубу. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Поднимись туда, где звучит Drum and Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum and Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place, чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
3: Максидом любит своих покупателей. А покупатели любят, когда выгодно. Поэтому с 10 по 30 августа скидка по карте Максидом удваивается.
4: Максидом.
3: Говорят, за синими холмами, где снег сверкает, как кристаллы, есть земля счастья. Карабицына.
5: Сияющие дороги, все коммуникации, до горнолыжных курортов рукой подать.
3: А участки всего по 180 тысяч за сотку.
5: Скорей же зови хранителя земель.
3: Уже звоню. 448-6565.
5: Карабицына. Место силы и отдыха во все времена года.
3: 448-6565.

0: Час лета в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: ООО «Шоу Бубу». УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
4: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
3: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
4: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
3: 317-24-44.
5: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
6: Мам, а чемпионами рождаются?
7: Нет, чемпионами становятся в Атлантике.
8: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
9: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
6: Мам, запиши меня в группу.
8: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
6: Записывайся на atlantika1.ru.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.

10 хитов по ценам 2016 года. С 17 по 23 августа в пекарнях «Цех-85». Организатор акции ООО «Веселый купец». Акция действует с 17 по 23 августа 2026 года. Информацию об организаторе акции и правилах ее проведения можно узнать на сайте «Цех-85.ру». Возрастная категория 6+.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Горячая новинка этого года. Esteo MX уже в Alarm Motors. Новый внедорожник Esteo MX от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Телефон 777-2777. Реклама не ответа.
2: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySide Sync.
3: ООО CitySide Sync Moscow. ОГРН 112-774-627-0860.
4: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
5: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
4: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
5: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
4: А вы чего ждете?
5: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
6: Звоните 317-46-66. 317-46-66.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Реклама. Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.

Под занавес сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу вспомнить, напомнить, рассказать кому-то, кто еще не подписан, ай-яй-яй, про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий музыкальный контент, записи шоу подкаста президентов Рекорд Клаба. Конечно же, друзья, мои шоу Рекорд.

гости бывают у нас. Вот, например, в четверг у нас был Ритон. В общем, не поленитесь, послушайте, подпишитесь на телеграм-канал «Плейлисты рекорда», если еще этого вдруг не сделали. Ну, а прямо сейчас давайте попрощаемся, друзья. Зовут меня Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженным батарейки. Адьос, амигос, пока.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.